людям сова моцас. Занс память о теве, и шунок теткого вина, коштес осересля. Святи слизь меня, кусай сок, дзисть, вяль вакар, каролиня бей, а шунок теткого вина.